0: Чирик сина тама вагаде, бааниго мата сири татхимфал, но ние боле, афета гавата, сауди, баакумна сина има уза, баткинни писанна.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.